еще не спи. Без понес еще не дно. Не наберись, сто звезд. Откуда си повесь мне там?